В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 26 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Правительство Японии запросит дополнительный бюджет для борьбы с ростом цен на энергоносители. Министры иностранных дел Японии и Индии договорились о сотрудничестве для стабильных поставок энергоносителей. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются славно.

А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санай заявила, что правительство планирует запросить дополнительный бюджет на 2026 финансовый год для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Она выразила надежду представить проект бюджета на сумму более 3 триллионов йен или 18.

$16,800,000,000 в парламент уже на следующей неделе. В понедельник Такаити побеседовала с журналистами о том, как правительство отреагирует на последствия ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что хотела бы, чтобы субсидии на оплату газа и электроэнергии с июля по сентябрь этого года на сумму около $3,140,000,000 финансировались за счет резервов, заложенных в бюджете текущего финансового года. Она добавила, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу на заседании во вторник. Она также заявила, что правительство создаст резервный фонд для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать принимать такие меры, как ограничение розничных цен на бензин. Для финансирования дополнительного бюджета потребуется дополнительный выпуск облигаций для покрытия дефицита. Однако Такаити заявила, что правительство сможет решить этот вопрос без увеличения общего объема облигаций, и что текущий план не повлияет на рынок облигаций, следовательно, является осуществимым. Она пояснила, что это связано с тем, что выпуск облигаций в прошлом финансовом году, как ожидается, будет на $18,800,000,000 меньше запланированного, отчасти благодаря увеличению налоговых поступлений. Такаити заявила, что правительство сможет обеспечить закупку достаточного объема нефти до следующей весны, поскольку большая ее часть будет импортироваться в Японию не через Ормузский пролив. Согласно предыдущей оценке правительства, запасов нефти хватит и после конца этого года. Такаити также заявила, что правительство не будет выдвигать более жесткие требования по энергосбережению этим летом. Она сказала, что правительство пока не нуждается в том, чтобы призывать людей к энергосбережению, так как это затормозит экономическую деятельность. Главы внешнеполитических ведомств Японии и Индии договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасной навигации в Ормузском проливе, а также стабильных поставок энергоносителей. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу находится в Индии. Во вторник он примет участие в заседании глав Министерств иностранных дел четырехстороннего механизма Квад, который объединяет и Японию, Индию, Соединенные Штаты Америки и Австралию. Переговоры Мотеги с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром состоялись в понедельник. Индийский министр сказал, что он рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений между Индией и Японией. Мотеги подчеркнул необходимость тесной координации между Японией и Индией, отметив, что они должны выступать движущей силой на пути к реализации инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Министры договорились активизировать сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности, включая повышение устойчивости цепочек поставок критически важных минералов. Они подтвердили, что Япония и Индия выработают конкретные шаги для развития сотрудничества в таких областях, как оборона, обеспечение безопасности и гуманитарные обмены. Министры также обменялись мнениями по поводу положения на Ближнем Востоке и вновь подтвердили взаимодействие в реагировании на различные задачи, включая обеспечение безопасной навигации в Ормузском проливе и стабильные поставки энергоносителей и критически важного сырья. Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в рамках своего четырехдневного визита в Индию. Они подтвердили стратегические отношения между своими странами. На встрече в Нью-Дели в воскресенье Джайшанкар охарактеризовал двусторонние отношения как всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, а Рубио подчеркнул, что у его страны очень много общих интересов с Индией. Первый визит Рубио в Индию в качестве государственного секретаря проходит в период напряженности в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за покупку российской нефти и ввел более высокие пошлины на товары из этой страны, которые впоследствии были снижены. В субботу Рубио встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также углубление торгового и оборонного сотрудничества. Госдепартамент США сообщил, что Рубио от имени президента Трампа пригласил Моди посетить Белый дом. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению соглашения с Ираном с целью прекратить конфликт продвигаются славно. В понедельник Трамп написал в социальных сетях, что это будет только отличная сделка для всех или вовсе никакой сделки.

является неминуемым. Он подчеркнул, что в настоящий момент переговорщики не обсуждают в деталях ядерный вопрос. Багаи заявил, что Иран не стремится вводить сборы судов, проходящих Ормузским проливом, но получать оплату необходимо для навигационной поддержки и реализации мер по охране окружающей среды. Служба новостей CNN привела слова американских чиновников о том, что разногласия по формулировкам в отношении ядерной программы Ирана и снятия санкций не дают окончательно выработать соглашение для завершения конфликта. Однако, по словам CNN, имеется оптимизм по поводу того, что расхождения будут улажены сравнительно быстро. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Иране. Пакистан дал понять, что между Ираном и Соединенными Штатами Америки может быть достигнуто соглашение. На встрече в Пекине в понедельник Си заявил Шарифу, что Китай высоко оценивает активную роль Пакистана в посредничестве в восстановлении мира на Ближнем Востоке. Шариф заявил, что Пакистан готов тесно сотрудничать с Китаем для совместного содействия миру и стабильности во всем мире. Начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И дал понять, что Тегеран и Вашингтон близки к соглашению. Китай в последнее время сосредотачивает усилия на дипломатических инициативах. Нынешняя встреча состоялась после отдельных саммитов в Пекине с Соединенными Штатами и Россией. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: はい。日本でどんなことがしたいですか?雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
2: Нихон не ванаремашта ка?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
3: Хай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
2: Нихон де донна кото га штай дес ка?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
3: Юки га митай дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег. Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо? Ине.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
3: А то, томодачи ни айтай дес.
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
2: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
2: Дайджобу?
0: Ты в порядке?
2: Каога акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
3: Юки га митай дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – хочу посмотреть. Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените «мас» в «мас» форме глагола на «тай».

0: Мас – форма глагола «смотреть» – миру. Мимас. Поэтому должно получиться «митай», правильно?
1: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай-форму».
0: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
1: Правильно!
0: Попробуйте повторить фразы.
2: «Митай дес». «Юки га митай дес». Юки га митай дес.
1: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
3: Нихон де нани га шитай десу ка?
4: Рамен га табетай десу.
1: Давайте разберем фразы.
3: Нихон де нани га шитай десу ка?
0: Что вы хотите делать в Японии?
1: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани – «что». Вместо нани можно также использовать донна кото – «какие вещи», как это сделала Хару-сан в нашем диалоге. Шитай – это тай форма симас – «делать».
4: Рамен га табетай десу.
0: Хочу попробовать рамен.
1: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
0: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
2: Нихон де нани га шитай десу ка? Рамен га табетай десу. Рамен га табетай десу.
1: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
2: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
1: Я поеду.
2: Икимас. Икимас.
1: Я поеду в Кинкакудзи.
2: Кинкакудзи ни икимас.
1: Попробуйте.
3: Кинкакудзи ни икитай десу. Кинкакудзи ни икитай десу.
1: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката – это?
2: Юката. Юката.
1: Куплю.
2: Каймас. Каймас.
1: Попробуйте.
3: Юката га кайтай десу. Юката га кайтай десу.
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
3: Дайжобу?
1: Дайжобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
2: «дайжобу десу ка?».
1: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке?», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
2: «дайжобу десу». «Дайжобу десу».
0: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
5: «Дайжобу?».
6: «Дайжобу?».
7: «Дайжобу?».
0: Послушайте и повторите.
2: Дайжобу?
1: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
8: Нихон ни ва наремашита ка?
3: Хай.
8: Нихон де донна кото га шитай десу ка?
3: Юки га митай десу. Хоккайдо ни икитай десу.
8: Хоккайдо? Ии не.
3: Ато 友達に会いたいです。

0: おや？
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: ハルさんの知恵袋。
2: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
3: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
2: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
3: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
2: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
3: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 26 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Правительство Японии запросит дополнительный бюджет для борьбы с ростом цен на энергоносители. Министры иностранных дел Японии и Индии договорились о сотрудничестве для стабильных поставок энергоносителей. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются славно.

А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санай заявила, что правительство планирует запросить дополнительный бюджет на 2026 финансовый год для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Она выразила надежду представить проект бюджета на сумму более 3 триллионов йен или 18 миллиардов 800 миллионов долларов в парламент уже на следующей неделе. В понедельник Такаити побеседовала с журналистами о том, как правительство отреагирует на последствия ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что хотела бы, чтобы субсидии на оплату газа и электроэнергии с июля по сентябрь этого года на сумму около 3 миллиардов 140 миллионов долларов финансировались за счет резервов, заложенных в бюджете текущего финансового года. Она добавила, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу на заседании во вторник. Она также заявила, что правительство создаст резервный фонд для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать принимать такие меры, как ограничение розничных цен на бензин. Для финансирования дополнительного бюджета потребуется дополнительный выпуск облигаций для покрытия дефицита. Однако Такаити заявила, что правительство сможет решить этот вопрос без увеличения общего объема облигаций, и что текущий план не повлияет на рынок облигаций, следовательно, является осуществимым. Она пояснила, что это связано с тем, что выпуск облигаций в прошлом финансовом году, как ожидается, будет на 18 миллиардов 800 миллионов долларов.

меньше запланированного, отчасти благодаря увеличению налоговых поступлений. Такаити заявила, что правительство сможет обеспечить закупку достаточного объема нефти до следующей весны, поскольку большая ее часть будет импортироваться в Японию не через Ормузский пролив. Согласно предыдущей оценке правительства, запасов нефти хватит и после конца этого года. Такаити также заявила, что правительство не будет выдвигать более жесткие требования по энергосбережению этим летом. Она сказала, что правительство пока не нуждается в том, чтобы призывать людей к энергосбережению, так как это затормозит экономическую деятельность. Главы внешнеполитических ведомств Японии и Индии договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасной навигации в Ормузском проливе, а также стабильных поставок энергоносителей. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу находится в Индии. Во вторник он примет участие в заседании глав Министерств иностранных дел четырехстороннего механизма Квад, который объединяет и Японию, Индию, Соединенные Штаты Америки и Австралию. Переговоры Мотеги с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром состоялись в понедельник. Индийский министр сказал, что он рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений между Индией и Японией. Мотеги подчеркнул необходимость тесной координации между Японией и Индией, отметив, что они должны выступать движущей силой на пути к реализации инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Министры договорились активизировать сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности, включая повышение устойчивости цепочек поставок критически важных минералов. Они подтвердили, что Япония и Индия выработают конкретные шаги для развития сотрудничества в таких областях, как оборона, обеспечение безопасности и гуманитарные обмены. Министры также обменялись мнениями по поводу положения на Ближнем Востоке и вновь подтвердили взаимодействие в реагировании на различные задачи, включая обеспечение безопасной навигации в Ормузском проливе и стабильные поставки энергоносителей и критически важного сырья. Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в рамках своего четырехдневного визита в Индию. Они подтвердили стратегические отношения между своими странами. На встрече в Нью-Дели в воскресенье Джайшанкар охарактеризовал двусторонние отношения как всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, а Рубио подчеркнул, что у его страны очень много общих интересов с Индией. Первый визит Рубио в Индию в качестве государственного секретаря проходит в период напряженности в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за покупку российской нефти и ввел более высокие пошлины на товары из этой страны, которые впоследствии были снижены. В субботу Рубио встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также углубление торгового и оборонного сотрудничества. Госдепартамент США сообщил, что Рубио от имени президента Трампа пригласил Моди посетить Белый дом. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению соглашения с Ираном с целью прекратить конфликт продвигаются славно. В понедельник Трамп написал в социальных сетях, что это будет только отличная сделка для всех или вовсе никакой сделки, и назад на фронт, к стрельбе, но еще более обширной и сильной, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет. Выступая перед корреспондентами в Индии в понедельник, государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что достижение соглашения может потребовать дополнительного времени. Рубио отметил, что на столе переговоров весьма надежное предложение об открытии Ормузского пролива, а также по ядерным вопросам. Он добавил, что Трамп не спешит и не намерен заключать плохую сделку. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на брифинге в понедельник дал понять, что хотя на переговорах отмечен прогресс, достижение соглашения пока не является неминуемым. Он подчеркнул, что в настоящий момент переговорщики не обсуждают в деталях ядерный вопрос. Багаи заявил, что Иран не стремится вводить сборы судов, проходящих Ормузским проливом, но получать оплату необходимо для навигационной поддержки и реализации мер по охране окружающей среды.
Служба новостей CNN привела слова американских чиновников о том, что разногласия по формулировкам в отношении ядерной программы Ирана и снятия санкций не дают окончательно выработать соглашение для завершения конфликта. Однако, по словам CNN, имеется оптимизм по поводу того, что расхождения будут улажены сравнительно быстро. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Иране. Пакистан дал понять, что между Ираном и Соединенными Штатами Америки может быть достигнуто соглашение. На встрече в Пекине в понедельник Си заявил Шарифу, что Китай высоко оценивает активную роль Пакистана в посредничестве в восстановлении мира на Ближнем Востоке. Шариф заявил, что Пакистан готов тесно сотрудничать с Китаем для совместного содействия миру и стабильности во всем мире. Начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И дал понять, что Тегеран и Вашингтон близки к соглашению. Китай в последнее время сосредотачивает усилия на дипломатических инициативах. Нынешняя встреча состоялась после отдельных саммитов в Пекине с Соединенными Штатами и Россией. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: はい。日本でどんなことがしたいですか?北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
2: Нихон ни ванаремаштака?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
2: Хай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
2: Нихон де донна кото га штай деска?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
2: Юки га митай дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег. Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо? Ине.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
2: Ато, тамодачи ни айтай дес.
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
2: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
2: Дайджобу?
0: Ты в порядке?
2: Кауга акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
2: Юки га митай дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – хочу посмотреть. Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените «мас» в «мас-форме» глагола на «тай».
1: «Мас-форма» глагола «смотреть» – «миру» – «мимас». Поэтому должно получиться «митай», правильно?
0: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «Я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай-форму».
1: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
0: Правильно!
1: Попробуйте повторить фразы.
3: «Митай дес». «Юки га митай дес». Юки га митай дес.
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
2: Нихон де нани га штай дес ка?
4: Рамен га табетай дес.
0: Давайте разберем фразы.
2: Нихон де нани га штай дес ка?
1: Что вы хотите делать в Японии?
0: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани – «что». Вместо нани можно также использовать донна кото – «какие вещи», как это сделала Харусан в нашем диалоге. Штай – это тай форма симас – «делать».
4: Рамен га табетай дес.
1: Хочу попробовать рамен.
0: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
1: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
3: Нихон де нани га штай деску ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
0: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
3: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
0: Я поеду.
3: Икимас. Икимас.
0: Я поеду в Кинкакудзи.
3: Кинкакудзи ни икимас.
0: Попробуйте.
2: Кинкакудзи ни икитай десу. Кинкакудзи ни икитай десу.
0: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката это?
3: Юката. Юката.
0: Куплю.
3: Каймас. Каймас.
0: Попробуйте.
2: Юката га кайтай десу. Юката га кайтай десу.
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
2: Дайжобу?
0: Дайжобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
3: «Дайжобу десу ка?».
0: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
3: «Дайжобу десу». «Дайжобу десу».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
5: «Дайжобу?».
6: «Дайжобу?».
7: «Дайжобу?».
1: Послушайте и повторите.
3: Дайжобу?
0: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
8: Нихон ни ва наремашта ка?
9: Хай.
8: Нихон де донна кото га штай десу ка?
9: Юки га митай десу. Хоккайдо ни икитай десу.
8: Хоккайдо? Ии не.
9: А то 友達に会いたいです。
8: おや？
10: 大丈夫？顔が赤いよ。
11: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
0: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском.

0: В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
1: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
0: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
1: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
0: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц

из 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 26 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Правительство Японии запросит дополнительный бюджет для борьбы с ростом цен на энергоносители. Министры иностранных дел Японии и Индии договорились о сотрудничестве для стабильных поставок энергоносителей. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются славно.

А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санай заявила, что правительство планирует запросить дополнительный бюджет на 2026 финансовый год для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Она выразила надежду представить проект бюджета на сумму более 3 триллионов йен или 18 миллиардов 800 миллионов долларов в парламент уже на следующей неделе. В понедельник Такаити побеседовала с журналистами о том, как правительство отреагирует на последствия ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что хотела бы, чтобы субсидии на оплату газа и электроэнергии с июля по сентябрь этого года на сумму около 3 миллиардов 140 миллионов долларов финансировались за счет резервов, заложенных в бюджете текущего финансового года. Она добавила, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу на заседании во вторник. Она также заявила, что правительство создаст резервный фонд для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать принимать такие меры, как ограничение розничных цен на бензин. Для финансирования дополнительного бюджета потребуется дополнительный выпуск облигаций для покрытия дефицита. Однако Такаити заявила, что правительство сможет решить этот вопрос без увеличения общего объема облигаций, и что текущий план не повлияет на рынок облигаций, следовательно, является осуществимым. Она пояснила, что это связано с тем, что выпуск облигаций в прошлом финансовом году, как ожидается, будет на 18 миллиардов 800 миллионов долларов меньше запланированного, отчасти благодаря увеличению налоговых поступлений. Такаити заявила, что правительство сможет обеспечить закупку достаточного объема нефти до следующей весны, поскольку большая ее часть будет импортироваться в Японию не через Ормузский пролив. Согласно предыдущей оценке правительства, запасов нефти хватит и после конца этого года. Такаити также заявила, что правительство не будет выдвигать более жесткие требования по энергосбережению этим летом. Она сказала, что правительство пока не нуждается в том, чтобы призывать людей к энергосбережению, так как это затормозит экономическую деятельность. Главы внешнеполитических ведомств Японии и Индии договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасной навигации в Ормузском проливе, а также стабильных поставок энергоносителей. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу находится в Индии. Во вторник он примет участие в заседании глав Министерств иностранных дел четырехстороннего механизма Квад, который объединяет и Японию, Индию, Соединенные Штаты Америки и Австралию. Переговоры Мотеги с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром состоялись в понедельник. Индийский министр сказал, что он рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений между Индией и Японией. Мотеги подчеркнул необходимость тесной координации между Японией и Индией, отметив, что они должны выступать движущей силой на пути к реализации инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Министры договорились активизировать сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности, включая повышение устойчивости цепочек поставок критически важных минералов.

минералов. Они подтвердили, что Япония и Индия выработают конкретные шаги для развития сотрудничества в таких областях, как оборона, обеспечение безопасности и гуманитарные обмены. Министры также обменялись мнениями по поводу положения на Ближнем Востоке и вновь подтвердили взаимодействие в реагировании на различные задачи, включая обеспечение безопасной навигации в Ормузском проливе и стабильные поставки энергоносителей и критически важного сырья. Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джай Шанкаром в рамках своего 4-дневного визита в Индию. Они подтвердили стратегические отношения между своими странами. На встрече в Нью-Дели в воскресенье Джай Шанкар охарактеризовал двусторонние отношения как всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, а Рубио подчеркнул, что у его страны очень много общих интересов с Индией. Первый визит Рубио в Индию в качестве государственного секретаря проходит в период напряженности в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за покупку российской нефти и ввел более высокие пошлины на товары из этой страны, которые впоследствии были снижены. В субботу Рубио встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также углубление торгового и оборонного сотрудничества. Госдепартамент США сообщил, что Рубио от имени президента Трампа пригласил Моди посетить Белый дом. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению соглашения с Ираном с целью прекратить конфликт продвигаются славно. В понедельник Трамп написал в социальных сетях, что это будет только отличная сделка для всех или вовсе никакой сделки, и назад на фронт, к стрельбе, но еще более обширной и сильной, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет. Выступая перед корреспондентами в Индии в понедельник, государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что достижение соглашения может потребовать дополнительного времени. Рубио отметил, что на столе переговоров весьма надежное предложение об открытии Ормузского пролива, а также по ядерным вопросам. Он добавил, что Трамп не спешит и не намерен заключать плохую сделку. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на брифинге в понедельник дал понять, что хотя на переговорах отмечен прогресс, достижение соглашения пока не является неминуемым. Он подчеркнул, что в настоящий момент переговорщики не обсуждают в деталях ядерный вопрос. Багаи заявил, что Иран не стремится вводить сборы судов, проходящих Ормузским проливом, но получать оплату необходимо для навигационной поддержки и реализации мер по охране окружающей среды. Служба новостей CNN привела слова американских чиновников о том, что разногласия по формулировкам в отношении ядерной программы Ирана и снятия санкций не дают окончательно выработать соглашение для завершения конфликта. Однако, по словам CNN, имеется оптимизм по поводу того, что расхождения будут улажены сравнительно быстро. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Иране. Пакистан дал понять, что между Ираном и Соединенными Штатами Америки может быть достигнуто соглашение. На встрече в Пекине в понедельник Си заявил Шарифу, что Китай высоко оценивает активную роль Пакистана в посредничестве в восстановлении мира на Ближнем Востоке. Шариф заявил, что Пакистан готов тесно сотрудничать с Китаем для совместного содействия миру и стабильности во всем мире. Начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И дал понять, что Тегеран и Вашингтон близки к соглашению. Китай в последнее время сосредотачивает усилия на дипломатических инициативах. Нынешняя встреча состоялась после отдельных саммитов в Пекине с Соединенными Штатами и Россией. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.

0: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: А теперь разберем каждую фразу.
2: Харусан спрашивает там.
3: Японии вы нарешмаштака?
1: Ты уже привыкла к Японии?
2: Там отвечает.
4: Хай.
1: Да.
2: Затем Харусан говорит.
3: Японде донна кото га штай деска?
1: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
2: Там отвечает.
4: Юки га митай дес.
1: Ну, я хочу посмотреть на снег.
4: Хоккайдо ни икитай дес.
1: Хочу съездить на Хоккайдо.
2: Мия говорит.
3: Хоккайдо, ии не.
1: Хоккайдо? Отличная идея.
2: Там продолжает.
4: Ато, томодачи ни айтай дес.
1: Еще я хочу увидеться с другом.
2: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
3: Оя?
1: Ой, ой.
2: Мия тоже заметила, что там изменилось.
0: Дайджобу?
1: Ты в порядке?
0: Као га акайо?
1: Ты покраснела.
2: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
1: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
4: Юки га митай дес.
1: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – «Хочу посмотреть». Главный пункт сегодняшнего урока – «Как сказать, что вы хотите делать?» Замените «мас» в масс-форме глагола на тай.
2: Масс-форма глагола смотреть миру – мимас. Поэтому должно получиться митай, правильно?
1: Да. Добавление связки дес в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. Хочу съездить на Хоккайдо. Хоккайдо ни икитай дес. И я хочу увидеться с другом. Томодачи ни айтай дес. Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет тай-форму.
2: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
1: Правильно!
2: Попробуйте повторить фразы.
0: «Митай дес». Юки га митай дес. Юки га митай дес.
1: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
4: Нихон де нани га штай дес ка?
5: Рамен га табетай дес.
1: Давайте разберем фразы.
4: Нихон де нани га штай дес ка?
2: Что вы хотите делать в Японии?
1: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани, что. Вместо нани можно также использовать донна кото, какие вещи, как это сделала Харусан в нашем диалоге. Штай – это тай форма симас – делать.
5: Рамен га табетай дес.
2: Хочу попробовать рамен.
1: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
2: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
0: Нихон де нани га штай дес ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
1: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
0: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
1: Я поеду.
0: Икимас. Икимас.
1: Я поеду в Кинкакудзи.
0: Кинкакудзи ни икимас.
1: Попробуйте.
4: Кинкакудзи ни икитай дес. Кинкакудзи ни

0: 行きたいです。
1: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката – это?
2: Юката. Юката.
1: Куплю?
2: Каймасу. Каймасу.
1: Попробуйте.
3: Юката га кайтай десу. Юката га кайтай десу.
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
2: Дайжобу?
1: Дайжобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
2: «Дайжобу деска?».
1: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
2: «Дайжобу десу». «Дайжобу десу».
4: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
5: «Дайжобу?»
6: «Дайжобу?»
7: «Дайжобу?»
4: Послушайте и повторите.
2: «Дайжобу?»
1: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
8: Нихон нива наремашта ка?
9: Хай!
8: Нихон де донна кото га штай дес ка?
9: Юки га митай дес. Хоккайдо ни икитай дес.
8: Хоккайдо? Ии не!
9: Ато... 友達に会いたいです。
8: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
8: ハルさんの知恵袋。
4: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
1: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
4: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
1: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
4: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
1: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 26 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Правительство Японии запросит дополнительный бюджет для борьбы с ростом цен на энергоносители. Министры иностранных дел Японии и Индии договорились о сотрудничестве для стабильных поставок энергоносителей. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются славно.

А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санай заявила, что правительство планирует запросить дополнительный бюджет на 2026 финансовый год для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Она выразила надежду представить проект бюджета на сумму более 3 триллионов йен или 18 миллиардов 800 миллионов долларов в парламент уже на следующей неделе. В понедельник Такаити побеседовала с журналистами о том, как правительство отреагирует на последствия ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что хотела бы, чтобы субсидии на оплату газа и электроэнергии с июля по сентябрь этого года на сумму около 3 миллиардов 140 миллионов долларов финансировались за счет резервов, заложенных в бюджете текущего финансового года. Она добавила, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу на заседании во вторник. Она также заявила, что правительство создаст резервный фонд для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать принимать такие меры, как ограничение розничных цен на бензин. Для финансирования дополнительного бюджета потребуется дополнительный выпуск облигаций для покрытия дефицита. Однако Такаити заявила, что правительство сможет решить этот вопрос без увеличения общего объема облигаций, и что текущий план не повлияет на рынок облигаций, следовательно, является осуществимым. Она пояснила, что это связано с тем, что выпуск облигаций в прошлом финансовом году, как ожидается, будет на 18 миллиардов 800 миллионов долларов меньше запланированного, отчасти благодаря увеличению налоговых поступлений. Такаити заявила, что правительство сможет обеспечить закупку достаточного объема нефти до следующей весны, поскольку большая ее часть будет импортироваться в Японию не через Ормузский пролив. Согласно предыдущей оценке правительства, запасов нефти хватит и после конца этого года. Такаити также заявила, что правительство не будет выдвигать более жесткие требования по энергосбережению этим летом. Она сказала, что правительство пока не нуждается в том, чтобы призывать людей к энергосбережению, так как это затормозит экономическую деятельность. Главы внешнеполитических ведомств Японии и Индии договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасной навигации в Ормузском проливе, а также стабильных поставок энергоносителей. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу находится в Индии. Во вторник он примет участие в заседании глав Министерств иностранных дел четырехстороннего механизма Квад, который объединяет и Японию, Индию, Соединенные Штаты Америки и Австралию. Переговоры Мотеги с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром состоялись в понедельник. Индийский министр сказал, что он рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений между Индией и Японией. Мотеги подчеркнул необходимость тесной координации между Японией и Индией, отметив, что они должны выступать движущей силой на пути к реализации инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Министры договорились активизировать сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности, включая повышение устойчивости цепочек поставок критически важных минералов. Они подтвердили, что Япония и Индия выработают конкретные шаги для развития сотрудничества в таких областях, как оборона, обеспечение безопасности и гуманитарные обмены. Министры также обменялись мнениями по поводу положения на Ближнем Востоке и вновь подтвердили взаимодействие в реагировании на различные задачи, включая обеспечение безопасной навигации в Ормузском проливе и стабильные поставки энергоносителей и критически важного сырья. Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в рамках своего 4-дневного визита в Индию. Они подтвердили стратегические

отношения между своими странами. На встрече в Нью-Дели в воскресенье Джай Шанкар охарактеризовал двусторонние отношения как всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, а Рубио подчеркнул, что у его страны очень много общих интересов с Индией. Первый визит Рубио в Индию в качестве государственного секретаря проходит в период напряженности в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за покупку российской нефти и ввел более высокие пошлины на товары из этой страны, которые впоследствии были снижены. В субботу Рубио встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также углубление торгового и оборонного сотрудничества. Госдепартамент США сообщил, что Рубио от имени президента Трампа пригласил Моди посетить Белый дом. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению соглашения с Ираном с целью прекратить конфликт продвигаются славно. В понедельник Трамп написал в социальных сетях, что это будет только отличная сделка для всех или вовсе никакой сделки, и назад на фронт, к стрельбе, но еще более обширной и сильной, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет. Выступая перед корреспондентами в Индии в понедельник, государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что достижение соглашения может потребовать дополнительного времени. Рубио отметил, что на столе переговоров весьма надежное предложение об открытии Ормузского пролива, а также по ядерным вопросам. Он добавил, что Трамп не спешит и не намерен заключать плохую сделку. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на брифинге в понедельник дал понять, что хотя на переговорах отмечен прогресс, достижение соглашения пока не является неминуемым. Он подчеркнул, что в настоящий момент переговорщики не обсуждают в деталях ядерный вопрос. Багаи заявил, что Иран не стремится вводить сборы судов, проходящих Ормузским проливом, но получать оплату необходимо для навигационной поддержки и реализации мер по охране окружающей среды. Служба новостей CNN привела слова американских чиновников о том, что разногласия по формулировкам в отношении ядерной программы Ирана и снятия санкций не дают окончательно выработать соглашение для завершения конфликта. Однако, по словам CNN, имеется оптимизм по поводу того, что расхождения будут улажены сравнительно быстро. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Иране. Пакистан дал понять, что между Ираном и Соединенными Штатами Америки может быть достигнуто соглашение. На встрече в Пекине в понедельник Си заявил Шарифу, что Китай высоко оценивает активную роль Пакистана в посредничестве в восстановлении мира на Ближнем Востоке. Шариф заявил, что Пакистан готов тесно сотрудничать с Китаем для совместного содействия миру и стабильности во всем мире. Начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И дал понять, что Тегеран и Вашингтон близки к соглашению. Китай в последнее время сосредотачивает усилия на дипломатических инициативах. Нынешняя встреча состоялась после отдельных саммитов в Пекине с Соединенными Штатами и Россией. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: Нихон-ни-ва-наре-машта-ка?
3: Хай!
2: Нихон-де-донна-кото-га-штай-дес-ка?
3: Юки-га-митай-дес. Хоккайдо-ни-икитай-дес.
2: Хоккайдо? いいね!
3: あと, 友達に会いたいです。
2: おや?

0: ね。
1: Хоккайдо – отличная идея.
2: Там продолжает.
3: А то、友達に会いたいです。
1: Еще я хочу увидеться с другом.
2: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
4: Оя?
1: Ой, ой.
2: Мия тоже заметила, что там изменилось.
4: Дайжобу?
1: Ты в порядке?
4: Као га акайо?
1: Ты покраснела.
2: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
1: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег». Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. «Юки» – это снег. «Митай дес» – «хочу посмотреть». Главный пункт сегодняшнего урока – «Как сказать, что вы хотите делать?» Замените «мас» в «мас-форме» глагола на «тай».
2: «Мас-форма» глагола «смотреть» – «миру» – «мимас». Поэтому должно получиться «митай», правильно?
1: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «Я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай-форму».
2: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
1: Правильно!
2: Попробуйте повторить фразы.
4: «Митай дес». «Юки га митай дес». Юки га митай дес.
1: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
3: Нихон де нани га шитай деску ка?
5: Рамен га табетай дес.
1: Давайте разберем фразы.
3: Нихон де нани га шитай деску ка?
2: Что вы хотите делать в Японии?
1: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани – «что». Вместо нани можно также использовать донна кото – «какие вещи», как это сделала Харусан в нашем диалоге. Шитай – это тай форма симас – «делать».
5: Рамен га табетай дес.
2: Хочу попробовать рамен.
1: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
2: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
4: Нихон де нани га шитай деску ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
1: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
4: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
1: Я поеду.
4: Икимас. Икимас.
1: Я поеду в Кинкакудзи.
4: Кинкакудзи ни икимас.
1: Попробуйте.
3: Кинкакудзи ни икитай дес. Кинкакудзи ни икитай дес.
1: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката это?
4: Юката. Юката.
1: Куплю.
4: Каймас. Каймас.
1: Попробуйте.
3: Юката га кайтай дес. Юката га кайтай дес.
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.

0: Дайджобу?
1: Дайджобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
2: «Дайджобу десу ка?».
1: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
2: «Дайджобу десу». «Дайджобу десу».
3: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
4: «Дайджобу?».
5: «Дайджобу?».
6: «Дайджобу?».
3: Послушайте и повторите.
2: «Дайджобу?».
1: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
7: Нихон ни ва наремашта ка?
0: Хай.
7: Нихон де донна кото га штай десу ка?
0: Юки га митай десу. Хоккайдо ни икитай десу.
7: Хоккайдо? Ии не.
0: Ато 友達に会いたいです。
7: おや？
0: 大丈夫？顔が赤いよ。
7: ハルさんの知恵袋。
3: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
1: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
3: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
1: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
3: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
1: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 26 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Правительство Японии запросит дополнительный бюджет для борьбы с ростом цен на энергоносители. Министры иностранных дел Японии и Индии договорились о сотрудничестве для стабильных поставок энергоносителей. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются славно.

А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санай заявила, что правительство планирует запросить дополнительный бюджет на 2026 финансовый год для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Она выразила надежду представить проект бюджета на сумму более 3 триллионов йен или 18 миллиардов 800 миллионов долларов в парламент уже на следующей неделе. В понедельник Такаити побеседовала с журналистами о том, как правительство отреагирует на последствия ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что хотела бы, чтобы субсидии на оплату газа и электроэнергии с июля по сентябрь этого года на сумму около 3 миллиардов 140 миллионов долларов финансировались за счет резервов, заложенных в бюджете текущего финансового года. Она добавила, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу на заседании во вторник. Она также заявила, что правительство создаст резервный фонд для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать принимать такие меры, как ограничение розничных цен на бензин. Для финансирования дополнительного бюджета потребуется дополнительный выпуск облигаций для покрытия дефицита. Однако Такаити заявила, что правительство сможет решить этот вопрос без увеличения общего объема облигаций, и что текущий план не повлияет на рынок облигаций, следовательно, является осуществимым. Она пояснила, что это связано с тем, что выпуск облигаций в прошлом финансовом году, как ожидается, будет на 18 миллиардов 800 миллионов долларов меньше запланированного, отчасти благодаря увеличению налоговых поступлений. Такаити заявила, что правительство сможет обеспечить закупку достаточного объема нефти до следующей весны, поскольку большая ее часть будет импортироваться в Японию не через Ормузский пролив. Согласно предыдущей оценке правительства, запасов нефти хватит и после конца этого года. Такаити также заявила, что правительство не будет выдвигать более жесткие требования по энергосбережению этим летом. Она сказала, что правительство пока не нуждается в том, чтобы призывать людей к энергосбережению, так как это затормозит экономическую деятельность. Главы внешнеполитических ведомств Японии и Индии договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасной навигации в Ормузском проливе, а также стабильных поставок энергоносителей. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу находится в Индии. Во вторник он примет участие в заседании глав Министерств иностранных дел четырехстороннего механизма Квад, который объединяет Японию, Индию, Соединенные Штаты Америки и Австралию. Переговоры Мотеги с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром состоялись в понедельник. Индийский министр сказал, что он рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений между Индией и Японией. Мотеги подчеркнул необходимость тесной координации между Японией и Индией, отметив, что они должны выступать движущей силой на пути к реализации инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Министры договорились активизировать сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности, включая повышение устойчивости цепочек поставок критически важных минералов. Они подтвердили, что Япония и Индия выработают конкретные шаги для развития сотрудничества в таких областях, как оборона, обеспечение безопасности и гуманитарные обмены. Министры также обменялись мнениями по поводу положения на Ближнем Востоке и вновь подтвердили взаимодействие в реагировании на различные задачи, включая обеспечение безопасной навигации в Ормузском проливе и стабильные поставки энергоносителей и критически важного сырья. Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в рамках своего 4-дневного визита в Индию. Они подтвердили стратегические отношения между своими странами. На встрече в Нью-Дели в воскресенье Джайшанкар охарактеризовал двусторонние отношения как всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, а Рубио подчеркнул, что у его страны очень много общих интересов с Индией. Первый визит Рубио в Индию в качестве государственного секретаря проходит в период напряженности в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за покупку российской нефти и ввел более высокие пошлины на товары из этой страны, которые впоследствии были снижены. В субботу Рубио встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также углубление торгового и оборонного сотрудничества.
Госдепартамент США сообщил, что Рубио от имени президента Трампа пригласил Моди посетить Белый дом. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению соглашения с Ираном с целью прекратить конфликт продвигаются славно. В понедельник Трамп написал в социальных сетях, что это будет только отличная сделка для всех или вовсе никакой сделки, и назад на фронт, к стрельбе, но еще более обширной и сильной, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет. Выступая перед корреспондентами в Индии в понедельник, государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что достижение соглашения может потребовать дополнительного времени. Рубио отметил, что на столе переговоров весьма надежное предложение об открытии Ормузского пролива, а также по ядерным вопросам. Он добавил, что Трамп не спешит и не намерен заключать плохую сделку. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на брифинге в понедельник дал понять, что хотя на переговорах отмечен прогресс, достижение соглашения пока не является неминуемым. Он подчеркнул, что в настоящий момент переговорщики не обсуждают в деталях ядерный вопрос. Багаи заявил, что Иран не стремится вводить сборы судов, проходящих Ормузским проливом, но получать оплату необходимо для навигационной поддержки и реализации мер по охране окружающей среды. Служба новостей CNN привела слова американских чиновников о том, что разногласия по формулировкам в отношении ядерной программы Ирана и снятия санкций не дают окончательно выработать соглашение для завершения конфликта. Однако, по словам CNN, имеется оптимизм по поводу того, что расхождения будут улажены сравнительно быстро. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Иране. Пакистан дал понять, что между Ираном и Соединенными Штатами Америки может быть достигнуто соглашение. На встрече в Пекине в понедельник Си заявил Шарифу, что Китай высоко оценивает активную роль Пакистана в посредничестве в восстановлении мира на Ближнем Востоке. Шариф заявил, что Пакистан готов тесно сотрудничать с Китаем для совместного содействия миру и стабильности во всем мире. Начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел Китая

Тайваном и дал понять, что Тегеран и Вашингтон близки к соглашению. Китай в последнее время сосредотачивает усилия на дипломатических инициативах. Нынешняя встреча состоялась после отдельных саммитов в Пекине с Соединенными Штатами и Россией. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 26 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Правительство Японии запросит дополнительный бюджет для борьбы с ростом цен на энергоносители. Министры иностранных дел Японии и Индии договорились о сотрудничестве для стабильных поставок энергоносителей. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются славно.

А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санай заявила, что правительство планирует запросить дополнительный бюджет на 2026 финансовый год для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Она выразила надежду представить проект бюджета на сумму более 3 триллионов йен или 18 миллиардов 800 миллионов долларов в парламент уже на следующей неделе. В понедельник Такаити побеседовала с журналистами о том, как правительство отреагирует на последствия ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что хотела бы, чтобы субсидии на оплату газа и электроэнергии с июля по сентябрь этого года на сумму около 3 миллиардов 140 миллионов долларов финансировались за счет резервов, заложенных в бюджете текущего финансового года. Она добавила, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу на заседании во вторник. Она также заявила, что правительство создаст резервный фонд для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать принимать такие меры, как ограничение розничных цен на бензин. Для финансирования дополнительного бюджета потребуется дополнительный выпуск облигаций для покрытия дефицита. Однако Такаити заявила, что правительство сможет решить этот вопрос без увеличения общего объема облигаций, и что текущий план не повлияет на рынок облигаций, следовательно, является осуществимым. Она пояснила, что это связано с тем, что выпуск облигаций в прошлом финансовом году, как ожидается, будет на 18 миллиардов 800 миллионов долларов меньше запланированного, отчасти благодаря увеличению налоговых поступлений. Такаити заявила, что правительство сможет обеспечить закупку достаточного объема нефти до следующей весны, поскольку большая ее часть будет импортироваться в Японию не через Ормузский пролив. Согласно предыдущей оценке правительства, запасов нефти хватит и после конца этого года. Такаити также заявила, что правительство не будет выдвигать более жесткие требования по энергосбережению этим летом. Она сказала, что правительство пока не нуждается в том, чтобы призывать людей к энергосбережению, так как это затормозит экономическую деятельность. Главы внешнеполитических ведомств Японии и Индии договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасной навигации в Ормузском проливе, а также стабильных поставок энергоносителей. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу находится в Индии. Во вторник он примет участие в заседании глав Министерств иностранных дел четырехстороннего механизма Квад, который объединяет и Японию, Индию, Соединенные Штаты Америки и Австралию. Переговоры Мотеги с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром состоялись в понедельник. Индийский министр сказал, что он рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений между Индией и Японией. Мотеги подчеркнул необходимость тесной координации между Японией и Индией, отметив, что они должны выступать движущей силой на пути к реализации инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Министры договорились активизировать сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности, включая повышение устойчивости цепочек поставок критически важных минералов. Они подтвердили, что Япония и Индия выработают конкретные шаги для развития сотрудничества в таких областях, как оборона, обеспечение безопасности и гуманитарные обмены.

Министры также обменялись мнениями по поводу положения на Ближнем Востоке и вновь подтвердили взаимодействие в реагировании на различные задачи, включая обеспечение безопасной навигации в Ормузском проливе и стабильные поставки энергоносителей и критически важного сырья. Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джай Шанкаром в рамках своего 4-дневного визита в Индию. Они подтвердили стратегические отношения между своими странами. На встрече в Нью-Дели в воскресенье Джай Шанкар охарактеризовал двусторонние отношения как всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, а Рубио подчеркнул, что у его страны очень много общих интересов с Индией. Первый визит Рубио в Индию в качестве государственного секретаря проходит в период напряженности в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за покупку российской нефти и ввел более высокие пошлины на товары из этой страны, которые впоследствии были снижены. В субботу Рубио встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также углубление торгового и оборонного сотрудничества. Госдепартамент США сообщил, что Рубио от имени президента Трампа пригласил Моди посетить Белый дом. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению соглашения с Ираном с целью прекратить конфликт продвигаются славно. В понедельник Трамп написал в социальных сетях, что это будет только отличная сделка для всех или вовсе никакой сделки, и назад на фронт, к стрельбе, но еще более обширной и сильной, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет. Выступая перед корреспондентами в Индии в понедельник, государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что достижение соглашения может потребовать дополнительного времени. Рубио отметил, что на столе переговоров весьма надежное предложение об открытии Ормузского пролива, а также по ядерным вопросам. Он добавил, что Трамп не спешит и не намерен заключать плохую сделку. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на брифинге в понедельник дал понять, что хотя на переговорах отмечен прогресс, достижение соглашения пока не является неминуемым. Он подчеркнул, что в настоящий момент переговорщики не обсуждают в деталях ядерный вопрос. Багаи заявил, что Иран не стремится вводить сборы судов, проходящих Ормузским проливом, но получать оплату необходимо для навигационной поддержки и реализации мер по охране окружающей среды. Служба новостей CNN привела слова американских чиновников о том, что разногласия по формулировкам в отношении ядерной программы Ирана и снятия санкций не дают окончательно выработать соглашение для завершения конфликта. Однако, по словам CNN, имеется оптимизм по поводу того, что расхождения будут улажены сравнительно быстро. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Иране. Пакистан дал понять, что между Ираном и Соединенными Штатами Америки может быть достигнуто соглашение. На встрече в Пекине в понедельник Си заявил Шарифу, что Китай высоко оценивает активную роль Пакистана в посредничестве в восстановлении мира на Ближнем Востоке. Шариф заявил, что Пакистан готов тесно сотрудничать с Китаем для совместного содействия миру и стабильности во всем мире. Начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И дал понять, что Тегеран и Вашингтон близки к соглашению. Китай в последнее время сосредотачивает усилия на дипломатических инициативах. Нынешняя встреча состоялась после отдельных саммитов в Пекине с Соединенными Штатами и Россией. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: はい。日本でどんなことがしたいですか?雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
2: Нихон ни ванаремаштака?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
3: Ай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
2: Нихон де донна кото га штай деска?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
3: Юки га митай дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег. Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо? Ине.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
3: Ато, томодачи ни айтай дес.
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
2: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
2: Дайджобу?
0: Ты в порядке?
2: Каога акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
3: Юки га митай дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – хочу посмотреть. Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените «мас» в «мас-форме» глагола на «тай».
1: «Мас-форма» глагола «смотреть» – «миру» – «мимас». Поэтому должно получиться «митай», правильно?
0: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «Я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай-форму».
1: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
0: Правильно!
1: Попробуйте повторить фразы.
4: «Митай дес». «Юки га митай дес».
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
3: Нихонде нани га штай дес ка?
5: Рамен га табетай дес.
0: Давайте разберем фразы.
3: Нихон де нани га штай дес ка?
1: Что вы хотите делать в Японии?
0: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани. Что? Вместо нани можно также использовать донна кото. Какие вещи? Как это сделала Харусан в нашем диалоге? Штай – это тай форма симас делать.
5: Рамен га табетай дес.
1: Хочу попробовать рамен.
0: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
1: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
4: Нихон де нани га штай деску ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
0: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
4: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
0: Я поеду.
4: Икимас. Икимас.
0: Я поеду в Кинкакудзи.
4: Кинкакудзи ни икимас.
0: Попробуйте.
3: Кинкакудзи ни икитай десу. Кинкакудзи ни икитай десу.
0: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката это?
4: Юката. Юката.
0: Куплю.
4: Каймас. Каймас.
0: Попробуйте.
3: Юката га кайтай десу. Юката га кайтай десу.
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
2: Дайджобу?
0: Дайджобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
4: «Дайджобу десу ка?».
0: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
4: «Дайджобу десу». «Дайджобу десу».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
6: «Дайджобу?».
7: «Дайджобу?».
8: «Дайджобу?».
1: Послушайте и повторите.
4: Дайджобу?
0: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
2: Нихон ни ва наремашта ка?
3: Хай.
2: Нихон де донна кото га штай десу ка?
3: Юки га митай десу. Хоккайдо ни икитай десу.
2: Хоккайдо? Ии не.
3: Ато 友達に会いたいです。
2: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
9: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
0: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
1: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
0: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
1: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
0: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 26 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Правительство Японии запросит дополнительный бюджет для борьбы с ростом цен на энергоносители. Министры иностранных дел Японии и Индии договорились о сотрудничестве для стабильных поставок энергоносителей. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются славно.

А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санай заявила, что правительство планирует запросить дополнительный бюджет на 2026 финансовый год для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Она выразила надежду представить проект бюджета на сумму более 3 триллионов йен или 18 миллиардов 800 миллионов долларов в парламент уже на следующей неделе. В понедельник Такаити побеседовала с журналистами о том, как правительство отреагирует на последствия ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что хотела бы, чтобы субсидии на оплату газа и электроэнергии с июля по сентябрь этого года на сумму около 3 миллиардов 140 миллионов долларов финансировались за счет резервов, заложенных в бюджете текущего финансового года. Она добавила, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу на заседании во вторник. Она также заявила, что правительство создаст резервный фонд для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать принимать такие меры, как ограничение розничных цен на бензин. Для финансирования дополнительного бюджета потребуется дополнительный выпуск облигаций для покрытия дефицита. Однако Такаити заявила, что правительство сможет решить этот вопрос без увеличения общего объема облигаций, и что текущий план не повлияет на рынок облигаций, следовательно, является осуществимым. Она пояснила, что это связано с тем, что выпуск облигаций в прошлом финансовом году, как ожидается, будет на 18 миллиардов 800 миллионов долларов меньше запланированного, отчасти благодаря увеличению налоговых поступлений. Такаити заявила, что правительство сможет обеспечить закупку достаточного объема нефти до следующей весны, поскольку большая ее часть будет импортироваться в Японию не через Ормузский пролив. Согласно предыдущей оценке правительства, запасов нефти хватит и после конца этого года. Такаити также заявила, что правительство не будет выдвигать более жесткие требования по энергосбережению этим летом. Она сказала, что правительство пока не нуждается в том, чтобы призывать людей к энергосбережению, так как это затормозит экономическую деятельность. Главы внешнеполитических ведомств Японии и Индии договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасной навигации в Ормузском проливе, а также стабильных поставок энергоносителей. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу находится в Индии. Во вторник он примет участие в заседании глав Министерств иностранных дел четырехстороннего механизма Квад, который объединяет Японию, Индию, Соединенные Штаты Америки и Австралию. Переговоры Мотеги с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром состоялись в понедельник. Индийский министр сказал, что он рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений между Индией и Японией. Мотеги подчеркнул необходимость тесной координации между Японией и Индией, отметив, что они должны выступать движущей силой на пути к реализации инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Министры договорились активизировать сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности, включая повышение устойчивости цепочек поставок критически важных минералов. Они подтвердили, что Япония и Индия выработают конкретные шаги для развития сотрудничества в таких областях, как оборона, обеспечение безопасности и гуманитарные обмены. Министры также обменялись мнениями по поводу положения на Ближнем Востоке и вновь подтвердили взаимодействие в реагировании на различные задачи, включая обеспечение безопасной навигации в Ормузском проливе и стабильные поставки энергоносителей и критически важного сырья. Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в рамках своего 4-дневного визита в Индию. Они подтвердили стратегические отношения между своими странами. На встрече в Нью-Дели в воскресенье Джайшанкар охарактеризовал двусторонние отношения как всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, а Рубио подчеркнул, что у его страны очень много общих интересов с Индией. Первый визит Рубио в Индию в качестве государственного секретаря проходит в период напряженности в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за покупку российской нефти и ввел более высокие пошлины на товары из этой страны, которые впоследствии были снижены. В субботу Рубио встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также углубление торгового и оборонного сотрудничества.
Госдепартамент США сообщил, что Рубио от имени президента Трампа пригласил Моди посетить Белый дом. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению соглашения с Ираном с целью прекратить конфликт продвигаются славно. В понедельник Трамп написал в социальных сетях, что это будет только отличная сделка для всех или вовсе никакой сделки, и назад на фронт, к стрельбе, но еще более обширной и сильной, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет. Выступая перед корреспондентами в Индии в понедельник, государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что достижение соглашения может потребовать дополнительного времени. Рубио отметил, что на столе переговоров весьма надежное предложение об открытии Ормузского пролива, а также по ядерным вопросам. Он добавил, что Трамп не спешит и не намерен заключать плохую сделку. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на брифинге в понедельник дал понять, что хотя на переговорах отмечен прогресс, достижение соглашения пока не является неминуемым. Он подчеркнул, что в настоящий момент переговорщики не обсуждают в деталях ядерный вопрос. Багаи заявил, что Иран не стремится вводить сборы судов, проходящих Ормузским проливом, но получать оплату необходимо для навигационной поддержки и реализации мер по охране окружающей среды. Служба новостей CNN привела слова американских чиновников о том, что разногласия по формулировкам в отношении ядерной программы Ирана и снятия санкций не дают окончательно выработать соглашение для завершения конфликта. Однако, по словам CNN, имеется оптимизм по поводу того, что расхождения будут улажены сравнительно быстро. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Иране. Пакистан дал понять, что между Ираном и Соединенными Штатами Америки может быть достигнуто соглашение. На встрече в Пекине в понедельник Си заявил Шарифу, что Китай высоко оценивает активную роль Пакистана в посредничестве в восстановлении мира на Ближнем Востоке. Шариф заявил, что Пакистан готов тесно сотрудничать с Китаем для совместного содействия миру и стабильности во всем мире. Начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И дал понять, что Тегеран и Вашингтон близки к соглашению. Китай в последнее время сосредотачивает усилия на дипломатических инициативах. Нынешняя встреча состоялась после отдельных саммитов в Пекине с Соединенными Штатами и Россией. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: 日本には慣れましたか?はい。日本でどんなことがしたいですか?北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
2: Нихон ни ванаремаштака?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
2: Ай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
2: Нихон де донна кото га штай деска?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
2: Юки га митай дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег. Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо? Ине.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
2: Ато, томодачи ни айтай дес.
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
2: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
2: Дайжобу?
0: Ты в порядке?
2: Каога акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
2: Юки га митай дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – хочу посмотреть. Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените «мас» в «мас-форме» глагола на «тай».
1: «Мас-форма» глагола «смотреть» – «миру» – «мимас». Поэтому должно получиться «митай», правильно?
0: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «Я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай-форму».
1: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
0: Правильно!
1: Попробуйте повторить фразы.
3: «Митай дес». «Юки га митай дес». Юки га митай дес.
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
2: Нихон де нани га штай дес ка?
4: Рамен га табетай дес.
0: Давайте разберем фразы.
2: Нихон де нани га штай дес ка?
1: Что вы хотите делать в Японии?
0: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани. Что? Вместо нани можно также использовать донна кото. Какие вещи? Как это сделала Харусан в нашем диалоге? Штай – это тай форма симас делать.
4: Рамен га табетай дес.
1: Хочу попробовать рамен.
0: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
1: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
3: Нихон де нани га штай деску ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
0: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкан.

0: Куплю.
1: Каймас. Каймас.
0: Попробуйте.
2: Юката га кайтай дес. Юката га кайтай дес.
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
1: Дайжобу?
0: Дайжобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
1: «Дайжобу десу ка?».
0: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
1: «Дайжобу десу». «Дайжобу десу».
3: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
4: «Дайжобу?»
5: «Дайжобу?»
6: «Дайжобу?»
3: Послушайте и повторите.
1: «Дайжобу?»
0: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
7: Нихон ни ва наремашта ка?
8: Хай!
7: Нихон де донна кото га штай дес ка?
8: Юки га митай дес. Хоккайдо ни икитай дес.
7: Хоккайдо? И и не!
8: А то... 友達に会いたいです。
7: おや？
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
7: ハルさんの知恵袋。
3: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
0: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
3: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
0: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
3: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
0: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.